0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте, Гродно, в Могилеве 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла. В Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Была не была.
1: Это же вам не лезгинка. Лезгинка, лезгинка, лезгинка, лезгинка.
2: Хорошо смеяться над больными людьми.
3: Алкоголики — это наш прошлый.
4: Скажите, а это не больно?
5: Все зависит от диаметра иглы.
6: Птичку!

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте, Гродно, в Могилеве 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла. В Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя съем.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте, Гродно, в Могилеве 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла. В Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
6: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с консультацией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятьвкамне.бай.
1: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте, Гродно, в Могилеве 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла. В Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun and Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
0: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
1: Танцуют все!
2: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте, Гродно, в Могилеве 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла. В Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением на скромкость инструкции или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель группы Белмед препараты.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом «65». 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение «Дворец Республики». Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Она не верит больше в любовь.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте, Гродно, в Могилеве 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла. В Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41.
2: Душевное радио. Доброго дня!

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном скармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
5: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт, продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: к жене.
1: Как живешь-то? Как молодуха наша? Желтая вода тебе башку ударила? Вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!

0: Реклама.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Доброго дня!

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun and Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Ага. Эй, Кончита!

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Доброго дня!

0: рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Пиши свое.
1: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41.
2: Душевное радио.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: watching Bandai.
1: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41.
2: Душевное радио.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: нами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно плюс 14-16, в Могилеве 16-18, в Витебске 17-19, в Гомеле 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

every time. I'm just the shadow of the man I used to be.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
2: Танцуют все!

0: Хороший футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Лен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

подошла, он попросил: только неосторожно, ты не ушла, не было сил, больше так невозможно.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

любимая музыка, музыка на душевном радио. Парамариба, парамариба.